Миша, мы плясали, танцевали и ни разу не устали. Смею предположить, что результат уникального микса сегодня можно сформулировать вот примерно так. Тем более, что придают свежих сил и энергии мировые дискотечные суперхиты и радует то, что выходных в этот раз больше обычного. Я всем желаю отличного отдыха. Вечеринка Ретро FM по-прежнему в эфире на часах в Москве 23:41.

ж, все знакомые на вечеринке RetroFM, а вот про язык так можно сказать не всегда. Но благо, что есть и альтернативные варианты с текстом для всех нас привычным, так что подпеть при желании можно, это точно. Уверен, что все вы знаете, о чем, собственно, идет речь. Завершается уникальный микс на сегодня. Вот таким ярким получился 1 мая в компании с всеми нами здесь на RetroFM. 23:56 в Москве. Я Руслан Романов, на этом прощаюсь. Услышимся завтра, а в полночь встречайте Дмитрия Майорова на RetroFM.

0: Несправедливая особенность наших организмов, то, что недосып накопить можно, а пересып нет. Обидно, досадно. Ну ладно, адаптируемся. Пока эти большие выходные позволяют, отдыхаем, пока отдыхается, или делаем все, что делается. Разумеется, под проверенной временем истории на Ретро-ФМ. С ними уже на горизонте Бонни, М. Сандра и Bad Boys Blue. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем большой привет. И отличной субботы в столице 17 минут первого.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята!
3: Да!
2: Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Некоторые музыкальные истории получают второй шанс, а может и третий, на то, чтобы с помощью других музыкальных рук получить должный успех. Каверы там, ремейки тут, все в этом духе, другие возможные переосмысления. Но сейчас история не об этом, а о том, что эта песня Криса Айзека пару лет оставалась незамеченной, пока не засветилась в фильме «Дикие сердцем», и вот уж тогда она выстрелила. В нашей с вами жизненной практике тоже, наверное, что-то подобное может произойти, поэтому просто нужно выждать время. Сейчас же в столице 0 часов 42 минуты. Уже очень скоро к нам на Ретро ФМ музыкально заглянут, потянутся Патрисия Касс и Юрий Антонов. Ожидаем.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

треть одного из наших любимых занятий на этой неделе уже освоена. Какую-то статистику по этому поводу подводить не будем, не теряем выходное время, а именно просто продолжаем нескучно, точно не томно отдыхать вместе и на Ретро-ФМ в столице 0 часов 56 минут.

0: Как говорится, верим в себя и все получится. Но, допустим, пытаться побить рекорд сбора кубика Рубика в свободном падении я бы, наверное, не стал и вам не советую. Просто юный немец недавно провернул подобный трюк. В небе на скорости примерно в 160 км в час, падая спиной на землю, он его собирал и собрал. Ну и молодец. К нам на Retro FM уже вовсю собираются, выдвигаются Саманта Фокс, Бакара, Игорь Саруханов и не только. В столице час 17 минут.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки Retro FM.
3: 15+.

Можно предположить, что выражение «побольше поплачешь, поменьше...» Ну, знаете, вошло с этой историей Crying Aerosmith. Но нет, хотя в целом она не просто про плач, всякие слезные слезности и глаза на мокром месте. Она про очищение, сознание токсичности прошлых отношений и обретение сил жить дальше. В столице 1:42. Команды ABBA и «Секрет» будут дальше. Уже скоро напомнят о себе на ретро.

Многие творцы черпают вдохновение в природе. Сейчас, может, это, конечно, совпадение, или мне кажется, или точнее слышится, но как будто в этой истории завывает ветер с этими. Ветер в ближайшем будущем в столице будет умеренным, а вот температурные плюсы весьма впечатляющими. Синоптики на следующей неделе прогнозируют до 26 градусов. Прогнозируют метеорологическое лето. Ну, что будет на самом деле, поживем, увидим, как говорится. А сейчас продолжаем отдыхать вместе на Ретро-ФМ в столице час 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Каждому поколению, может, и свое, кому-то побольше значимых исторических событий, моментов, кому-то побольше развлечений, но иногда и то объединяется, становится, вырисовывается одновременно. Скажу так, в столице 2 часа 16 минут, ближайшее будущее этого часа на ретро-ФМ музыкально объединит нас с Бонни М, Роксет и другими звездами.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Некоторые интересуются, что было до. Часть живет именно настоящим временем. А в случае Криса Нормана интересно, что было после. После ухода из группы Smokey он успешно продолжил сольную карьеру. Эта песня одна из подтверждающих этот факт. Факт номер два. В столице 2 часа 42 минуты. Скоро к нам на Retro FM приснятся Игорь Иванов и No Mercy.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.

жизнь в ритме Евродиско в стиле ребята из Bad Boys Blue. Если есть основное, более устойчивое выражение каждой хорошей девочки по плохому мальчику, то в случае Bad Boys этой истории каждой хорошенькой, привлекательной при этом девушки по Bad Boy. В столице 2 часа 56 минут. В историю нашего с вами отдыха скоро впишется немало обаятельных, привлекательных личностей на Red FM. Ожидаем.